0: Реклама.
1: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
2: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
3: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
4: Хватит копить. Пора действовать.
5: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
6: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf. /domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Реклама.
1: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
3: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
4: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
5: Джинглы, подкасты, рекламы в эфир, озвучка для игр и ютуб-трансляций, песни, что рвутся в ротации, голос, который запомнит весь мир.
6: Ты приносишь идею, а мы вдыхаем в нее саунд-дизайн. Сухой сигнал превращаем в живой организм.

Доброго утра, это летние каникулы, меня Антон Колев зовут, мы начинаем шоу на сегодня, на 8 июля. Сегодня у нас что, какой день недели? Среда, по-моему, если мне память не изменяет, неужели так быстро? Да, вроде бы вот только понедельник был, и уже мы до среды добрались, ничего себе. Как-то стремительно время летит, и знаете, что я обратил внимание на что? Сегодня, когда ехал на работу, обычно я выезжаю где-нибудь там в половину седьмого утра, и как-то так тихо, спокойно, тут немножечко припозднился, поехал чуть позже, и какая-то суета на дорогах, все куда-то торопятся, все куда-то спешат. Вы куда спешите? Вы что-то такие суетливые-то с утра. Но я не знаю, может быть, конечно, у кого-то прям вот с 7 утра запланированы какие-то супер дела, потому что я с многими из своего круга общения вчера общался, много кто говорил так, я хочу вместе с семьей с утра пораньше поехать куда-нибудь на пляж, полежать, позагорать. Тема, конечно, отличная, если тем более вы можете себе позволить это как предприниматель, который просто все свои дела раздвинул, или потихонечку, я знаю таких людей, они есть, они существуют, которые накануне... Температура горла, я на больничный ухожу, а сами вон куда-нибудь на Липовое или еще на какие-нибудь пляжи доступные. Честно говоря, ну, не мое дело осуждать, решать вам, поступать так или не поступать. Пока ваши коллеги там где-то в офисе за вас вашу работу выполняют, а вы сидите, подтягиваете свой какой-нибудь освежающий лимонад где-нибудь на шезлонге. Ну, нет, я не осуждаю. Как хотите, так и делайте. Примерно вот такие мысли у меня сегодня с утра, да. Какой-то такой очередной ультражаркий денек нас с вами ожидает. До 30 градусов погода сегодня. Вообще вчера смотрел прогноз, что днем должен быть дождь небольшой, но вот сейчас Яндекс.Погода говорит нам о том, что днем будет до плюс 31 и такое малооблачная погода. Посмотрим, если бы немножечко, чуть-чуть вот так, слегонца пролило бы и остудило хотя бы асфальт и нас с вами, то было бы, наверное, неплохо. Это такое мое личное мнение. Как вы считаете, не знаю, если есть какие-то мысли по этому поводу, всегда готов выслушать вас, прочитать ваши мысли. В любой момент, по любому поводу вообще пишите в Макс или в Телеграм 922-300-1046, можем пообщаться. Пока же предлагаю далее наслаждаться музыкой, тем более хит подходящий для этого вообще прям идеально. Джонни и Федук, далее лето, после чего обсудим кое-какие интересные новости. Оставайтесь.

0: Софиленд.
1: Тюмени 7 часов и 8 минут уже. Мы продолжаем далее летние каникулы. Говорил, что обсудим кое-какие интересные новости. Итак, давайте мы о них поговорим. Ну, во-первых, наверное, стоит опять-таки, я уже что-то постепенно под конец этого турнира начинаю подсаживаться на футбол. Под футбол, чемпионат мира. Вчера прошли матчи очередные в рамках 1/8 финала. И парочка интересных моментов были. Один из них — это то, что у нас, значит, Португалия вылетела с турнира и отправилась домой. Тем самым Испания у нас отправилась в четвертьфинал. В матче США и Бельгии бельгийцы тоже прошли вперед. И тут уж Дональд Трамп никак не смог бы отменить это поражение. Хотя вчера огромное количество мемов было на эту тему. Для тех, кто не знает, перед этим матчем Бельгия-США один из форвардов сборной США получил красную карточку. После матча Трамп позвонил главе ФИФА и говорит: тут это, да не было там никакой красной, вы что отменяете? И ФИФА приняли решение карточку оставить в силе, но дисквалификацию игрока для следующего матча, то есть для матча с Бельгией, как раз таки отменить. И вот в итоге следующий матч этого форварда оставляют. И Бельгия как забила 4 гола против 1 США, и прошли дальше бельгийцы. Также вчера Аргентина и Египет был, я так понимаю, достаточно интересный напряженный матч. 3-2 они прошли вперед, ну и швейцарцы их с Колумбией по пенальти прошли тоже далее. Очередные матчи ожидают нас в пятницу, субботу и воскресенье в рамках четвертьфинала. Пожелаем командам удачи, ну а всем любителям футбола красивой игры. Ну и еще одна спортивная новость, которая нас вчера посетила. Международный олимпийский комитет разрешает обратно сборным России вернуться на Олимпиаду и вернул членство Олимпийского комитета России. Так что поздравляем наших спортсменов. Теперь они могут заниматься не только для себя, но еще и чтобы представлять страну на международной спортивной арене, с чем мы и поздравляем. И там же под вечер еще одна новость прилетела о том, что ФИФА начинает процесс снятия бана с российских команд после решения МОК об отмене всех этих санкций. Так что, кажется, Россия возвращается в большой официальный спорт, хотя мы оттуда толком-то и не уходили, но вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. Вот такие вот у меня плюс-минус новости. Сегодня такая спортивная страничка, ну и я думаю, что далее мы с вами в этом часе еще и обсудим то, что вообще в мире происходит. Опять-таки, необычного, кринжового, интересного, то, что обсуждается в сети. Пока же далее слушаем музыку. Ваня Дмитриенко прямо сейчас вместе с нами, ртуть.
0: Приглашаем в абсолютно новый центр водных видов спорта «Софи Ленд» по адресу улица Одесская, 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38

DJM Avicii, My Feelings For You. Называется этот трек в Тюмени, 7 часов и 17 минут. Я думаю, многие из нас с вами, из тех, кто, по крайней мере, вот это вот к 7 ехал на работу, или вот эти различные, там, не знаю, детские секции или что.

0: узнаем, что там звезды приготовили для всех знаков зодиака. Также будут новости. Но перед этим послушаем прикольный хит от диджея Смэша и Артема Качера. Он называется «Клатч» уже через 3 минуты ровно. Сперва давайте узнаем, как там с погодой.
1: Прогноз погоды.
0: О погоде нам сообщает сервис Яндекс.Погода. Сейчас в Тюмени уже плюс 26, на улице ясно, днем плюс 31 и облачно, вечером малооблачно и плюс 29 градусов.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
1: Реклама.
3: Хочешь профессию будущего? Колледж «Скайпро» приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж «Скайпро». 12+.
4: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
5: Застройщик ОСЗ «Инка». Проект декларации на наш.дом.рф.
6: Ежемесячно тысячи разумных автолюбителей меняют свои стекла в лаборатории автостекла. Фрейд бы решил, что в них есть что-то сексуальное. У тебя проблемы со стеклами? Звони 533-444. Приезжай в лабораторию автостекла. Тут только взрослые решения и правильные автостекла. Результатом ты будешь доволен. Звони 533-444. Лаборатория автостекла.
7: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45 55. «Софиленд». Твоя территория спорта.
8: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
9: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: 7.24 в Тюмени, в студии Виталий Панов расскажет нам новости. Доброе утро.
1: Доброе утро. На новые умные остановки потратят 11 миллионов рублей. Сейчас ищут подрядчика, который изготовит 6 таких павильонов, пишет 72.ru. Остановки из закаленного стекла и металла будут рассчитаны на работу при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов. В павильонах установят видеокамеры, бесплатный Wi-Fi и информационные экраны, которые будут показывать время прибытия автобусов. Подрядчик должен передать павильоны властям до 30 ноября. Места, где их установят, пока неизвестны. В Тюмени перекрыли перекресток улиц Максима Горького и Советской возле ТРЦ «Гудвин». Ограничения продлятся до 16 июля, сообщает Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. Здесь будут реконструировать участок трубопровода тепловой сети. Возможные маршруты объезда по улицам Максима Горького, Софьи Ковалевской, 50-летие октября, Холодильной и Фабричной. Гранты на развитие своего хозяйства могут получить фермеры Тюменской области, сообщает Центр «Мой бизнес». Прием заявок продлится до 14 сентября. Размер гранта составляет до 30 миллионов рублей для хозяйств, работающих в селах более года. Кроме того, на грант до 8 миллионов рублей могут рассчитывать фермеры и хозяйства, работающие менее года. Обязательным условием для участников конкурса является собственное финансирование от 10 до 40% от стоимости проекта. Помочь с подготовкой бизнес-плана и заявки могут специалисты Центра компетенции в сфере сельхозоперации и поддержки фермеров. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

Центр аллергии и астмы «Парацельс» в Тюмени. Диагностика и лечение крапивницы, аллергии, дерматитов и астмы у детей и взрослых. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Ну что, давайте узнаем подсказки от астрологов на сегодня, на 8 июля. Итак, поехали, Овны. Сегодня вам стоит быть изобретательнее и при этом мечтательнее. Именно эти два компонента помогут вам добиться своего, хоть и не так быстро и легко. Тельцы, сегодня вы можете посмотреть на все под совсем другим углом. Это отлично подопнет вас к новым победам. Близнецы, вам сегодня захочется болтать с теми, кто очень далеко от вас. Внимательно слушайте то, что вам говорят, ведь некоторые слова натолкнут на классные идеи. Раки, вам сегодня стоит рассчитывать исключительно на себя. Вряд ли кто-нибудь придет на помощь. Да и звезды рекомендуют лишний раз просить у кого-то поддержку. Львы, сегодня львы посмотрят на свое будущее с горящими глазами и быстро бьющимся сердцем. Будет очень много крутых возможностей и шансов. Девы сегодня. Девы заболеют романтикой. Даже воздух будет пахнуть любовью, а противоположный пол дарить крутые фантазии и эмоции. Весы. Сегодня у весов спектр эмоций будет шире некуда.

0: Ну, очень сложно. Рекомендация от звезд: постарайтесь не бежать за призрачной целью и не ввязываться в авантюры. Вот таков гороскоп на сегодня. Ну, а мы же отправляемся далее слушать музыку. Кэлвин Харрис и Джази на старте. Satisfy.
1: Приглашаем в абсолютно новый центр водных видов спорта SofiLand по адресу улица Одесская, 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45.

0: Виста сейчас с нами. «Золото». Очередной душевный суперхит от Сергея Приказчикова и его ребят. 7.37 Тюмени. Продолжаем далее. Впереди нас с вами ожидает обсуждение того, какой же предстоящий день города в Тюмени будет, что будет происходить. Все подробности скоро расскажу. Дождемся.
1: Прогноз погоды.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, плюс 27 сейчас в Тюмени и ясно. Днем сегодня плюс 31 облачно, вечером облачно и плюс 29.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия»! Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: Реклама.
6: У «Геоспорт» день рождения. Весь июль в клубах на Севастопольской и Эрве скидки, специальные карты и подарки от клуба и партнеров. «Геоспорт» 538-085. Акция действует по 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
7: Коммерческая недвижимость от «НК». Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
8: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК НК» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
9: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
10: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
11: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
12: Хрустящие драники, аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек» – белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18, второй этаж.
13: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
14: ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
16: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
17: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

Сказать о том, каким будет день города в Тюмени. Ну так, частично, по крайней мере, потому что огромное количество событий запланировано. Ну а основной день празднования 25 июля. Это, кстати говоря, тот самый день, когда мы вновь проведем яркий, красочный, крутой, стильный, модный, классный, повторюсь, парад красных машин. Если вы хотите принять в нем участие, то вам стоит оставлять заявку, если вы владелец красного автомобиля, либо красного мотоцикла, или, может быть, красного грузовика даже, не знаю. Пишите, если что, в нашей группе во ВКонтакте, радио «Красная армия», точнее, там есть пост, закрепленный с возможностью подать заявку. Если вдруг какие-то вопросы по поводу заявки возникают, пишите нам сюда в Макс, мы вам обязательно ответим 922-300-104-6 в наш номер телефона, пожалуйста. Давайте соберемся снова себе вместе порядка 225 машин на парковке у технопарка и организуем яркий, красивый флешмоб для всех жителей. Прокатимся по центральным улицам города вместе и сделаем еще один парад красных машин. Также, кстати, большая яркая развлекательная программа вас там ожидает, где будут ведущие Красной Армии, в том числе и я, так что до встречи 25 июля. Так вот, помимо этого, 25 июля, кстати, мы еще и гимн там презентуем, который вместе со слушателями писали. 25 июля также в честь Дня города много различных гастроприключений нас с вами ожидает. Например, на набережной возле конторы пароходства, я вчера говорил об этом, собирается накормить жителей города и гостей города 440-ми. Сейчас запутался в числительном, килограммами свежего шашлыка. Там будет готовиться шашлык. Ну и вот еще одна новость подъехала в эту пользу. 440-килограммовый торт испекут на День города в Тюмени. Его соберут прямо на городской площади. Первый кусок получит семья, в которой родился 440-й ребенок этого года. Еще гостей будут бесплатно угощать 440 минут на площадках «Хлебный базар» и «Битва на шампурах». Вот про «Битву на шампурах» я вам и рассказывал. Пора приготовить блюдо по старинным рецептам купеческой Тюмени. Так что нас ждет мощный, крутой День города, как, впрочем, и всегда. Желаю всем нам, чтобы поскорее это время настало, потому что атмосфера праздника будет весьма-весьма крутой. Ну и плюс ко всему еще и фестиваль фейерверков состоится вечером. Так что ничего не пропустите.

0: такой душещипательной историей, давайте так ее назовем. Эпилог называется она. У каждой истории есть год спустя интересная мысль. 7.52 в Тюмени. Продолжаем далее до финала часа слушать музыку. На подходе звонки, невероятно. Там же поблизости Богдан Медведь и Broken Heart.
1: Приглашаем в абсолютно новый центр водных видов спорта «Софиленд» по адресу улица Одесская, 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55.
2: Реклама.
3: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 72. Телефон в Тюмени 226-006.
4: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж SkyPro. 12.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
2: Рейнглы, подкасты, реклама в эфир, озвучка для игр и ютуб-трансляций, песни, что рвутся в ротации, голос, который запомнит весь мир.
3: Ты приносишь идею, а мы вдыхаем в нее саунд-дизайн. Сухой сигнал превращаем в живой организм.
4: Мы ждем тебя. Неважно, нужен ли тебе голос для рекламы, бит для трека, джингл для бренда или атмосфера для подкаста. Студия Vibes. Елизарова, 6/1.
5: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
6: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
7: Хватит копить. Пора действовать.
8: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
9: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf, нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам. Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
12: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.

Антон Колев, всем еще раз большой привет. Так, у меня есть несколько вопросов к вам. Во-первых, как вам вот это вот, опять же, с утра, когда уже вот только 8 утра, но уже погода, давайте-ка посмотрим, это по-прежнему плюс 27. Плюс 27. Я знаете, на что обратил внимание? Когда я сажусь, значит, в такси, еду сзади, стекла у автомобиля тонированы, но сквозь даже тонировку меня все равно обжигает руки, когда падает солнце. Но это как так такое возможно? Что это такое? Что за очень агрессивное солнце стало у нас в Тюмени последние несколько лет? Как такое возможно? Не знаю. Есть еще один насущный вопрос. Подскажите, пожалуйста, а что там с горячей водой происходит? Вот у нас, например, мне пришло вчера сразу два уведомления, что с сегодня до завтра отключат горячую воду. И еще с 17 по 13 июля отключат горячее водоснабжение. Восточный микрорайон, по крайней мере, я так понимаю, что там УСТЭК какие-то работы проводит. Может быть, кто-нибудь что-нибудь слышал, что там, да почему, да как. А то, ну вот это, знаете, опрессовки прожили, и тут на тебе бах, и еще раз снова что-то типа опрессовок. Я не люблю вот это бойлером пользоваться. Я говорю, в этом году, когда опрессовки были, какая-то вода не настоящая из бойлера. Вот это вот вода, не знаю, искусственная, как будто бы она через него проходит и превращается в искусственную воду. Ну, вообще не то ощущение. Не знаю. Дайте нормальную горячую воду без каких-либо перерывов. Хочется так, как будто бы. Ну, отнеситесь, конечно, к моему подобному требованию не слишком серьез, а то мало ли вдруг сейчас кто-нибудь из людей, ну, скажем так, имеющих отношение и компетентных к тем, чтобы слишком требовательных куда-то пригласить на беседу, это услышат. Нет, я так просто, если что, шучу и прикалываюсь своего рода. Этим собираюсь заниматься и дальше. Кстати говоря, здесь у нас в шоу «Летние каникулы», потому что, ну что, лето, отдыхаем, наслаждаемся. И я обычно, знаете, в прошлом часе с 7 до 8 разыгрывал билеты в кино. Тут решил, что... А почему бы тем, кто слушает меня с 8 до 9, например, да, появляется с нами в этом сегменте, почему бы им не подарить билетики в кино? Так что в этом часе, ближе к середине его, разыграем билеты в кино, будет играть кинотрейлеры, я озвучу какой-нибудь из своих авторских трейлеров, отсылающих к одному из известных фильмов. Ваша задача догадаться, что за фильм, и свой вариант ответа прислать к нам в мессенджеры. Не пропустите, отправим кого-то в кино. Также нас в этом часе ожидает гороскоп и новости, но и заглянем буквально через парочку минут еще и страничку под названием «Новости из интернета». Там тоже кое-что обсуждается, интересные различные инфоповоды есть. Обо всем расскажу, чтобы вы могли со своими коллегами сегодня какой-то разговор на отвлеченные темы совершить. Так что это «Летние каникулы», второй час. Продолжаем далее. Всем еще раз большой привет.

0: активно обсуждается в сети. Парочка интересных инфоповодов было мной найдено. Во-первых, хочется начать с истории такой. Она максимально летняя и вот такая, знаете, вот чисто по-русски. Вчера нашел, и вот делюсь сегодня с вами. В одну строку. Шахтер из Кузбасса улетел от семьи в отпуск в Таиланд и отказывается возвращаться. Все вот в этом заголовке у меня вызывает вопросы. Шахтер из Кузбасса улетел в Таиланд в отпуск от семьи. Как вам фраза? Мне кажется, что вот эти вот все слова в одном предложении, они как будто бы стоять не должны. Шахтер из Кузбасса, как правило, скорее всего, лучше отправит... Ну, мне так кажется, я же, конечно, не шахтер из Кузбасса, но тем не менее. Скорее всего, отправит свою семью в отпуск в Таиланд, а сам пойдет дальше в шахту работать. Мое ощущение. Потому что, ну, навряд ли жена шахтера из Кузбасса скажет такая: «Ты устал? И лети в Таиланд от нас, от семьи». Ну, навряд ли. И завершение этого предложения: отказывается возвращаться. Что произошло? 48-летний Женя полетел в Паттайю, где должен был провести 5 дней и вернуться домой. Но на обратный рейс он не сел, заявил, что теперь его дом Таиланд. Тут просто сразу дальше фраза. Немного протрезвев, Женя забаррикадировался в гостиничном номере и потребовал срочно купить ему билет в Россию бизнес-классом. Но противоречивая история, потому что вроде бы как он заявил, что его дом теперь это Таиланд, но все-таки решил вернуться. А возвращаться надо красиво, Женя. Поэтому мне нужен полет бизнес-классом. Я прям забаррикадировался в номере. Я представляю, что ему там: «Мистер Женя, come out». «Нет, Кузбасс», орет и все. Узнав стоимость билета, это порядка 175 тысяч рублей, он, матерясь, отказался возвращаться в Россию. Позже его задерживали за неуплату в ресторане, еще за кое-какие услуги, я так понял. Ну и сейчас связи с ним нет, но я читал где-то дополнение этой новости, апдейт был, что вроде как мужчина что-то там пришел в себя, обратилась его супруга в консульство, его нашли, ну и вроде как эта история должна быть со счастливым концом, но что-то типа мальчишника в Вегасе мне это напоминает, только в одинокого. Еще одна интересная новость, которую я нашел, она касается того, что мы находчивы на предложение различных услуг. Вот что предлагают россияне в различных сервисах объявлений. Они начали сдавать себя в аренду на шашлыки. За плату в 3000 рублей можно позвать человека, который поддержит разговор, поможет с мясом, скажет тост и даже сыграет на гитаре. За год спрос на таких шашлычных друзей вырос практически в 3,5 раза. Итак, люди, интроверты, ваш выход, погнали.
1: Приглашаем в абсолютно новый центр водных видов спорта «Софи Лэнд» по адресу улица Одесская, 1, корпус 1, строение 1. Телефон

0: Россия со своим надрывным голосом только что вместе с нами. Один из ее главных хитов «Шандалие». Далее здесь на Красной Армии много всего интересного. Впереди нас с вами ожидает розыгрыш билетов в кино. Не пропустите до этого гороскоп, но еще ранее новости. И Алекс Уоррен, «Fever Dream», дождемся.
1: Реклама.
2: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
3: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
4: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
5: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
8: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
9: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
10: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Галамарт. Супер цена. С 1 по 15 июля настольный вентилятор всего за 299 рублей.
12: Галамарт.
13: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
14: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
15: Все лето в Тюменском цирке. Новое невероятное шоу Гии Эрадзе.
16: Песчаная сказка.
17: 51-87-37.
18: Категория 0+.
19: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-87.

0: На Красной Армии новости в студии Виталий Панов. Виталий, доброе утро.
1: Утро доброе. В Тюмени возле объездной планируется масштабное строительство дорог и развязок. Улицу Ставропольскую пробьют от Московского тракта до Интернациональной, а через железную дорогу построят развязку. Также узлы и кольца появятся на Ставропольской Интернациональной и Восстание Ставропольской. Сроки работ пока не уточняются, но известно, что развязку, которая соединит Дом обороны с маяком, планируют начать в следующем году. Более 350 жителей Тюменской области учатся новым профессиям в этом году по нацпроекту «Кадры». Как сообщает региональный департамент труда и занятости населения, особой популярностью пользуется блок технических специальностей. Список образовательных программ, по которым открыт прием заявлений, доступен на портале «Работа России». Для участия в проекте нужно выбрать программу и направить заявление на обучение. Движение транспорта по улице Судостроительной в Тюмени прекращено до 1 сентября. Это связано с капитальным ремонтом дорожного полотна. Ограничения затронут участок от улицы Владимира Монастырева до сквера 30-летия Победы. Для объезда перекрытого отрезка можно использовать улицы Монастырева, Судостроителей и Камчатскую. Водителей призывают планировать маршруты и строго соблюдать правила дорожного движения. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Конечно же, на сегодня, на 8 июля, поехали овны. Сегодня овнам стоит быть изобретательнее, при этом мечтательнее. Именно эти два компонента помогут вам добиться своего, хоть и не так быстро и легко. Тельцам сегодня стоит посмотреть на все под другим углом, и это отлично подопнет их к новым победам. Близнецам захочется болтать с теми, кто очень далеко от них. Внимательно слушайте то, что вам говорят, ведь некоторые слова натолкнут на классные идеи. Ракам сегодня стоит рассчитывать исключительно на себя, вряд ли кто-то придет на помощь, да и звезды не рекомендуют лишний раз просить у кого-то поддержку. Львы сегодня посмотрят на свое будущее с горящими глазами и быстро бьющимся сердцем. Будет очень много крутых возможностей и шансов. Дева сегодня заболеет романтикой, даже воздух будет пахнуть вокруг любовью. А противоположный пол дарить крутые эмоции. Весы. Сегодня у весов спектр эмоций будет куда шире, чем обычно. Они будут чувствовать и романтику, и творческие порывы, и грусть, и желание жить на полную катушку. Скорпионам сегодня нужно оценить свой бюджет и искать варианты, как его увеличить для будущего роста. Скорпионам не хватает совсем немного средств. Стрельцы. Сегодня стрельцы будут ветреными и несерьезными. Придется приложить немало усилий, чтобы с чем-то разобраться или принять сложное решение. Козерогам сегодня будет крайне сложно быть серьезными и результативными. Внимание и концентрация возьмут отпуск водолеи. Сегодня водолеям стоит быть строже и результативнее. Это превратит карьерную лестницу в лифт. Подниматься будете стремительно и при этом интересно. И, наконец, рыбы. Сегодня рыбы могут сделать фатальную ошибку, исправить которую будет, очень сложно. Рекомендация от звезд. Постарайтесь не бежать за призрачной целью и не ввязываться в авантюры.
2: Приглашаем в абсолютно новый центр водных видов спорта «Софиленд» по адресу улица Одесская, 1, корпус 1, строение 1, телефон 38 43.

Кид, некогда возглавлявший главный тюменский музыкальный чарт «Выборка», настолько сильно популярен, он оказался у тюменцев. Ну что ж, мы двигаемся далее, и прямо сейчас я предлагаю начать разыгрывать билеты в кино, в кинотеатр «Атмос-синема», играть кинотрейлер, берет свое начало отсюда. И в чем суть? Я сейчас озвучу свой какой-то авторский трейлер к какому-то фильму. Ваша задача по наполнению этого трейлера догадаться, о каком фильме идет речь, и свой вариант ответа прислать к нам в Макс или в Телеграм по номеру 8922 30 104 6.

0: Верно ответивший станет победителем. Будем скоро подводить итоги. Ну а пока давайте приступим к трейлеру. Сегодня мною загадан фильм, один из моих любимых. Это целая киноэпопея, давайте так это назовем. Впервые с этим фильмом я познакомился еще будучи ребенком, по-моему, в 2001 году, когда папа мне из Москвы привез коллекционную кассету, VHS-кассету с первым эпизодом этого фильма. Итак, давайте послушаем трейлер.
1: Эта межгалактическая драма повествует нам о том, что где-то за пределами планеты Земля происходит серьезное противостояние. Об этом, кстати, говорит нам и название фильма. И в центре этого противостояния ребенок, превратившийся в олицетворение зла. Кстати, его признание собственному сыну кое в чем впоследствии стало крылатым выражением. Вселенная, которую придумал Джордж, но не Буш. Множество различных персонажей, среди которых есть даже дроиды, волосатое чудовище, какая-то джаба и даже гунганы. Смотрите, давным-давно в одной далекой галактике.
0: Ну, я смотрю, что многие уже начали догадываться, что это за фильм. Пишите свой вариант ответа. Мы впереди послушаем Бауэра, его хит «Calling Out For You», потом будем подводить итоги.

0: Кади. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20.
2: Специализированный застройщик ВСФ «Зодчий». Проект на декларации на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556% до 22,374%.
1: Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
3: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14:00.
4: Автодром Мичелевский.
5: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
6: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом. «Аталан» ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово-парк с выгодой до 2 миллионов.
7: Застройщик ОСЗ «Талан Регион 43». Разрешение на ввод на nash.dom.rf. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
8: Скажи 3300.
9: Не, я знаю этот прикол.
8: Ну скажи.
9: 3300.
8: Почисти рот у гигиениста.
10: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. «Эталон авто». Большой выбор автозапчастей и расходных материалов. В наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. «Эталон Авто». Заходите в наш интернет-магазин «эталонавто72.ру» или приезжайте на Молодежную, 12.
12: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П 313-723-202-17-01.

0: Продолжаем далее. Мы шоу «Летние каникулы», и сейчас подведем итоги розыгрыша билетов в кино. Вместе с нами сейчас Артем. Артем, доброго утра.
1: Доброе утро.
0: Привет, привет. Ну, слушайте, давайте мы, во-первых, Артему позавидуем такой, знаете, хорошей белой завистью, потому что он с субботы отправляется в отпуск. Пожелаем отличного отпуска, чтобы хорошо все получилось. Ну и, я не знаю, ты куда-то далеко, да, собрался ехать?
1: Нет, нет, я люблю Россию, хочу чувствовать по ней, в этот раз это будет Башкирия и Челябинская.
0: Башкирия и Челябинская область. Ну что ж, самое главное, чтобы погода была хорошая, потому что, ну вот, если вот это попасть в сезон дождей и всего остального, ну это, конечно, смажет эффект от отпуска, но тем не менее. Будем держать кулачки и надеяться, что все будет супер, Артем.
1: Спасибо, спасибо.
0: Так, ну что, ты третьим по счету верно ответил на мой киновопрос. Я тут озвучивал кинотрейлер к какому-то фильму. В данном случае это к целой, я не знаю, киноэпопее, серии фильмов. Ты догадался верно, что это был за фильм. Я сейчас озвучу еще несколько фактов из этого трейлера, повторю их. А ты, пожалуйста, нам потом в конце скажи, что это был за фильм.
1: Угу. Все, договорились.
0: Договорились. Я говорил, что это такая межгалактическая драма, повествующая нам о том, что где-то за пределами Земля происходит серьезное, планеты Земля, происходит серьезное противостояние. Об этом само, кстати говоря, и название фильма нам и говорит. Что же это за фильм, Артем?
1: О, мои хорошие, это фильм-легенда. Это «Звездные войны».
0: Да, совершенно верно. Это, знаешь, звучало так, как будто ты сейчас какую-то очень такую, не знаю, эпичную историю расскажешь. Типа, о, мои хорошие, сейчас присядьте, сейчас я вам расскажу.
1: Я очень люблю фильмы, особенно, так скажем, нестандартного формата. И все время, как вы правильно заметили, это было что-то прорывом в кинематографе.
0: Да. Согласен. Джордж Лукас тогда постарался, во-первых, придумать в целом вообще такую вселенную, потом как ее реализовать на экране, это дорогого стоит. Сегодня фильм «Звездные войны» приносит тебе победу и твоя удача в том числе, так что поздравляем еще раз, отправляем тебя с спокойной душой в кинотеатр «Атмос-Синема», ну и хорошего отпуска я тебе еще раз хочу пожелать, Артем.
1: Спасибо, всем доброго утра и прекрасного дня. Спасибо.
0: Спасибо и тебе тоже. Счастливо, пока. Ну а мы... С вами отправляемся далее. Нас впереди ожидает «Баиндия», «Хчо и Мот» и знаменитейший уже хит «Шаде».

0: В будущем мы от него тоже много чего интересного услышим. Ну а пока, интересное нас ожидает и далее. Впереди Tempor City, Self-Aware, уже через 3 минуты дождемся.
1: Приглашаем в абсолютно новый центр водных видов спорта SofiLand по адресу улица Одесская, 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55.
2: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекс.Погоды, в Тюмени плюс 28, на улице сейчас ясно, днем сегодня плюс 32 и облачно, вечером плюс 29 и ожидается малооблачная погода.
1: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
2: Реклама.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
5: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Sequoia парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Sequoia парк.
1: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
7: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
8: Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
9: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК НК» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
10: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу «Гиерадзе».
11: Песчаная сказка.
12: 51-87-37.
13: Категория 0+.
14: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82.

времени 9:00. Ох, с каждым выходом из студии чувствуется, что все жарче и жарче становится у нас здесь в Тюмени, потому что, ну вот в коридоре-то нет кондиционера, в студии есть, и в какие-то тропики прям попадаешь.

Этот час ожидает быть весьма и весьма насыщенным. Что мы будем с вами здесь делать? Ну, во-первых, я хочу напомнить, что мы на этой неделе продолжаем разыгрывать сертификаты на посещение в Центр водных видов спорта Софиленд, который недавно открылся в Тюмени. Это настоящая спортивная экосистема. Там можно не просто прийти и позаниматься спортом, поплавать, например, да, или отправить ребенка на занятия, но можно вообще полноценный день провести вместе с семьей. А, во-первых, позаниматься спортом, во-вторых, отдохнуть, там еще и бани есть, и ресторан. Так что, ну, стоит на это обратить внимание. Да, будем разыгрывать мы сертификат на посещение Софиленда где-то ближе к середине часа в игре «Вопрос наоборот». Не пропустите. Также будут гороскоп, будут новости. Будет гороскоп. Все в этом обязательном порядке в рамках этого часа у нас с вами состоится. Ну и новости, как я их называю, из интернета. Порой кринжовые, порой не очень. Об этом тоже мы с вами поговорим уже в самом ближайшем будущем. Так что не пропустите. Что касается всего остального, то сегодня приподнятое настроение. Очередной жаркий денек. Тропический, я бы даже сказал, потому что на улице невероятно высокая влажность. И с самого утра жарит. Я сегодня, когда в половину седьмого поехал на работу, и понимаю, что, ну, ты опять-таки выходишь из подъезда, и все, тебя уже обжигает солнце, потому что было плюс 26, по-моему, сейчас довольно до 28 температура воздуха поднялась. Ты понимаешь, что тебя всего до 29, оказывается. Тебя всего обжигает прям солнце и воздух, но вот такое ощущение, что ты сквозь влагу идешь, я не знаю. Плюс-минус такая обстановка наверняка и в офисах, в особенности, если нет у вас кондиционера, это, конечно, достаточно проблематично. У нас вот здесь вот бегая между студиями и своим кабинетом, да, стараешься такими перебежечками, оп-оп-оп, и быстрее кондиционер снова. Ну что ж, с одной стороны, хотели, да, жаркое лето? Хотели жаркие денечки? Получаете. В хорошем смысле этого слова, конечно же. Но что касается погоды, то дальше у нас вообще какой-то парниковый эффект, мне кажется, накроет, потому что, ну, давайте так, до текущего воскресенья каждый день плюс 28, плюс 30, но при этом дождь, небольшой дождь, дождь, небольшой дождь. Вообще, мне кажется, когда такая погода, длинное количество, большое количество дней без какой-либо влаги, без каких-либо осадков, то потом, ну, не небольшой дождь ожидает, а такой грандиозный дождина. Посмотрим, как будут развиваться события. Нам вчера на сегодня тоже обещали, что будет дождливо, но пока вот синоптики говорят, что будет облачно с прояснениями. Как бы там ни было, мы здесь на Красной Армии продолжим именно летние каникулы, неважно при какой погоде, много музыки и всего остального для всех тех, кто с нами. Так что отправляемся дальше.

0: Летние каникулы. Итак, давайте-ка сделаем вот что. Мы с вами сейчас поговорим о тех информационных поводах, которые вы можете свободно использовать для того, чтобы пообщаться с коллегами в обеденный перерыв или, может быть, столкнувшись где-нибудь у кулера в офисе, как я это иногда вам преподношу, да, или, может быть, вообще просто возникла неловкая пауза, когда вы, значит, стоите и ждете лифт, когда приедет с соседями, и может спокойно сказать: «А ты знал, что вот так вот?» и поделиться какой-то историей, той самой новостью. Короче, я всегда это рассматриваю как некую такую свою сверхзадачу по экономии вам времени. Кратко в двух словах обсуждаю какую-то, рассказываю новость, и вы уже во всеоружии, то, что называется. С чего хотелось бы начать? Все больше, я думаю, будет возникать тематика празднования Дня города, 440-летия Тюмени, нашего любимого города. И вот одна из новостей, которую я нашел в различных пабликах и каналах. Ленточные автобусы в честь юбилейного Дня города запустили в Тюмени. То есть, если вы увидите зеленый автобус с оранжевой лентой на боках, то нет, это не что-то там, я не знаю, посамоуправствовали и решили что-то изменить. Это прям брендинг в честь Дня города. На общественном транспорте появились наклейки в виде лент и слоган «Дня рождения города» на правильном пути. Впервые новинку обратили на новинку внимание жители Дома обороны, потому что на 30-м маршруте появилось это. И, ну и вообще, стоит отметить, что эта лента выбрана не случайно, она отражает путь первого города Сибири и главную водную артерию областной столицы. Так что, чем ближе будет День города к нам, тем все чаще и чаще мы будем обращать внимание на эти символы, на брендинг и так далее. И, ну и вообще, стоит, наверное, потихонечку уже всех нас поздравлять с наступающим Днем города. Будет много красивых, ярких событий. Кстати, одно из таких, напомню вам, это парад красных машин Красной Армии. Мы ежегодно на День города собираем владельцев красных автомобилей, мотоциклов и одной большой красивой стильной колонной едем по центральным улицам города. Ну и, конечно же, устраиваем развлекательную программу на парковке у технопарка для всех гостей и жителей нашего города. И этот год не исключение. Вы можете подать заявку, если вы как раз таки обладатель такого автомобиля или мотоцикла. Оставляйте заявки в нашей группе во ВКонтакте «Радио Красная Армия». Будем ждать. Тем более в этот юбилейный год мы для вас кое-что интересненькое подготовили. Что касается отдыха и различного рода каникул, то необычные, можно сказать, практически неземные каникулы вы можете себе устроить вот таким образом. Вы можете отдохнуть на Марсе или Луне целый год, но при этом не покидая Землю. Космическое агентство НАСА открыло набор добровольцев для нового эксперимента. Счастливчикам придется провести почти 14 месяцев в специальных модулях, которые имитируют полеты, жизнь на Луне и Марсе, исследовать космос и поуправлять ровером. Основные требования: от 30 до 55 лет, рост до 188 сантиметров, свободный английский, отсутствие вредных привычек и наличие грин-карты. Я вот так подумал, не обязательно и в НАСА даже обращаться, побывать как на Луне или на Марсе можно в ночь с пятницы на субботу где-нибудь, вот не знаю, на Олимпийской.
1: Приглашаем в абсолютно новый центр водных видов спорта «Софиленд» по адресу улица Одесская, 1, корпус 1, строение 1, телефон 38 45.

0: brown eyes.
1: Классный хит на самом деле, только что на Красной Армии. Это Dave and Tams, Rain Dance называется он. Ну и я, если честно, вот для меня такая музыка больше вкатывает во второй половине дня, где-нибудь под вечер, но услышав и тут утром, в принципе, звучит неплохо. 9.19 Тюмени, мы продолжаем далее летние каникулы, третий час. Напомню, впереди у нас с вами сертификат, розыгрыш сертификата на посещение Центра водных видов спорта и отдыха Софиленд. Не пропустите игру «Вопрос наоборот». До этого гороскоп нас с вами ожидает на сегодня. Но еще ранее новости, и перед ними послушаем лирика «Не сходи с ума» или «Don't go mad». Дождемся вместе.
2: Реклама.
3: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж SkyPro. 12+.
4: Милый ужас, помоги! Я ехала, и тут камень в стекло, теперь такая трещина на лобовом. Ой-ой-ой, что же делать-то?
5: Дорогая, спокойнее. Ты лабораторию автостекла знаешь? Записывай. 533-444. Заменят любое стекло за час. Стекла в наличии и гарантия на замену.
4: Как-как?
5: 533-444. Записывай и звони скорее.
6: Лаборатория автостекла. Гарантия качества.
7: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: УСЗПС в случае проектной декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
3: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН-ИП 315-723-200-00-1701.
4: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
5: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
6: Хватит копить. Пора действовать.
7: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
8: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. /domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3, порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу. Сибирский.ру.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Тюмени 9.25. В студии Виталий Панов расскажет новости. Доброе утро.
1: Доброе утро. Стоимость строительства южного обхода Тюмени возросла до 24,5 миллиардов рублей, из которых более 7 миллиардов будет выделено из регионального бюджета. Об этом сообщил первый зампред правления «Автодора» Игорь Коваль, передает РБК «Тюмень». Старт работ запланирован на текущий год, а завершение на 2029. Новое полукольцо соединит магистрали в Омск, в Курган и в Екатеринбург. Всего строительство пройдет в 4 этапа. Два из них включают возведение развязок на Червишевском и Московском трактах. Кроме того, новый участок дороги станет частью федеральной трассы М-12 «Восток». Два театра и 4 концертных зала запроектировали в Тюмени, передает РБК. Театр на 500 мест появится в Заречном районе, а на 300 зрителей в районе аэродрома Плеханова. Концертные залы построят в микрорайоне Мыс на пересечении улицы Республики и Старого Тобольского тракта, недалеко от озера Песьяное, а также на улице Профсоюзной на берегу реки Туры. Информация об этом содержится в генеральном плане города. В Тюмени на период ремонтных работ перекроют движение в районе перекрестка улиц Максима Горького и Харьковской. По этой причине маршруты номер 28, 43, 43К и 84 будут следовать в объезд, сообщает Тюмень-Гортранс. Временная схема будет действовать по 16 июля и пройдет через улицы Щерса, Котельщиков, Елизарова, Холодильную и 50-летие Октября. На этом все. Далее летние каникулы.
2: Спонсор программы — Центр аллергии и астмы «Парацельс».

Центр аллергии и астмы «Парацельс» в Тюмени. Диагностика и лечение крапивницы, аллергии, дерматитов и астмы у детей и взрослых. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Вот он, родненький, на сегодня, на 8 июля. Итак, поехали. Овнам сегодня стоит быть изобретательнее, при этом мечтательнее. Именно эти два компонента помогут вам добиться своего, хоть и не так быстро и легко. Тельцы сегодня могут посмотреть на все под совсем другим углом, и это отлично подопнет их к новым победам. Близнецы. Сегодня близнецам захочется болтать с теми, кто очень далеко от них. Внимательно слушайте то, что вам говорят, ведь некоторые слова натолкнут вас на классные идеи. Раки. Вам сегодня стоит рассчитывать исключительно на себя. Вряд ли кто-то придет на помощь. Да и звезды не рекомендуют лишний раз просить у кого-то поддержку. Львы. Сегодня львы посмотрят на свое будущее с горящими глазами и быстро бьющимся сердцем. Будет очень много крутых возможностей и шансов. Девы. Сегодня девы заболеют романтикой. Даже воздух вокруг будет пахнуть любовью, а противоположный пол дарить крутые эмоции. Весы. Сегодня у весов спектр эмоций будет шире некуда. Они будут чувствовать и романтику, и творческие порывы, и грусть, и желание жить на полную катушку. Скорпионы. Вам сегодня нужно оценить свой бюджет и искать варианты, как его увеличить. Для будущего роста вам не хватает совсем немного средств. Стрельцы, вы сегодня будете ветреными и несерьезными. Придется приложить немало усилий, чтобы с чем-то разобраться или принять сложное решение. Козероги. Козерогам сегодня будет крайне сложно быть серьезными и результативными. Внимание и концентрация возьмут отпуск. Водолеи, вам стоит быть строже и результативнее. Это превратит карьерную лестницу в лифт. Подниматься будете стремительно и при этом интересно. Рыбы. Сегодня рыбы могут сделать фатальную ошибку, исправить которую будет, очень сложно. Рекомендации от звезд: постарайтесь не бежать за призрачной целью и не ввязываться в различные авантюры.
2: Приглашаем в абсолютно новый центр водных видов спорта SofiLand по адресу улица Одесская, 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38.

будет 36 и менее. Продолжается далее летние каникулы, и у нас настало время для того, чтобы разыграть прямо сейчас посещение Центра водных видов спорта и отдыха Софиленд. Что для этого нужно сделать? Сыграть со мной в игру под названием «Вопрос наоборот». Обычно мы здесь озвучим какой-то вопрос, даем к нему варианты ответа, вы решаете, какой верный, и пишете свой вариант ответа к нам в мессенджеры. Кстати, что касается мессенджеров, Макс или Телеграм, 922-300-1046. А я решил немножко иначе поступить. У меня для вас есть ответ, а ваша задача понять этот ответ на какой вопрос. Ну и, как вы понимаете,

0: Все ответы так или иначе, точнее, все вопросы так или иначе будут связаны как раз-таки с Центром водных видов спорта Софиленд. Итак, сегодня пойдем также по цифрам. Ответ на вопрос — это 4. А вот что 4? Вопрос номер 1. Сколько дорожек для плавания в большой чаше бассейна? Вопрос номер 2. Сколько комплектов бахил нужно надеть, чтобы попасть внутрь? Или же сколько человек одновременно могут купаться в бассейне? Пишите 922-300-1046. Ответом на какой вопрос является цифра 4. Подведем итоги после нового сочного хита Анатолия Серябкина и Димы Уриха 8901.
1: Прогноз погоды.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени уже плюс 30, на улице ясно, днем сегодня плюс 32 и облачно, вечером плюс 29 и малооблачная погода.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
1: Реклама.
4: Xenon Shop 72. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 226 006.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка и настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
2: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
3: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
4: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гии Эрадзе.
5: Песчаная сказка.
4: 51-87-37.
6: Категория 0+.
7: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
8: «Тримет».
9: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
10: «Секвойя парк». Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». «Секвойя парк».
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: точно. Тюменская продолжается. Далее шоу «Летние каникулы». Давайте подведем итоги розыгрыша сертификата на посещение Центра водных видов спорта и отдыха «Софиленд». На связи с нами Марина. Марина, доброго утра.
1: Доброе утро.
0: Ну что ж, мы тут готовы награждать людей за сообразительность, чуткость, внимательность и, конечно же, оперативность. И сегодня быстрее всех ответила на вопрос, или точнее, на ответ, связанный с цифрой 4. Я напомню, у нас на этой неделе игра под названием «Вопрос наоборот». Я даю вам ответ какой-то, и ваша задача догадаться, что за вопрос к этому ответу. И, Марин, смотри, у меня было три варианта к цифре 4. Вопрос первый. Сколько дорожек для плавания в большой чаше бассейна? Вопрос второй. Сколько комплектов бахил нужно надеть, чтобы попасть внутрь? И третий вопрос. Сколько человек одновременно могут купаться в бассейне? Соответственно, какой же был верный вопрос на мой ответ?
1: Номер один.
0: Номер. Еще раз.
1: Один.
0: Номер один. Сколько дорожек для плавания в большой чаше бассейна? Это абсолютно верно. Действительно. Четыре дорожки. Но давайте так, я думаю, это было бы каким-то абсурдом надевать четыре комплекта бахил, чтобы попасть внутрь. Вы представляете, да, что встречают вас там на входе? Четыре комплекта бахил. Нет, такого, конечно же, там не существует. Ну и ограничений по одновременному купанию в четыре человека тоже нету. Что ж, Марин, я поздравляю тебя с победой. Хочется тебе пожелать отличного отдыха. Классного посещения. И если вдруг ты хочешь что-то сейчас тюменцам пожелать, то у тебя есть такая возможность. Немножко пропадает связь, нас подводит, но мы поняли, что что-то ты точно пожелала. Что-то точно, какое-то приятное пожелание было. Но пусть это так и останется уже в истории. Еще раз поздравляю тебя с победой. Отличного тебе дня. Счастливо. Пока.
1: Спасибо.
0: Пока-пока. Ну, а мы продолжаем далее. Я хочу напомнить, да, что 4 июля состоялось открытие Центра водных видов спорта «Софиленд» и отдыха, я подчеркиваю. Обратите на это внимание. Мы здесь каждый день в это же время будем разыгрывать сертификаты на их посещение.

0: Красной Армии вместе с Женей. «Дракула» называется этот хит. Но что тут? Тейм Импала, настоящий ценитель отличной музыки. В общем-то, нас он ее и постоянно снабжает. Рады мы этому несказанно, честно говоря. 9.51 в Тюмени продолжается. Далее близится к финалу шоу «Летние каникулы». До этого слушаем парочку отличных хитов на подходе «Evan, Meet Me in the Dark». Дождитесь обязательно.
1: Приглашаем в абсолютно новый центр водных видов спорта «Софиленд» по адресу улица Одесская, 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 40.

0: Стань супер-ниндзя! Тренировки по ниндзя-спорту в батутном центре SkyMax. Развивай силу, баланс и координацию на уникальной полосе. ТЦ «Остров», первый этаж. Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони-фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
1: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
0: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
1: «Додо».
2: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
3: Хочешь профессию будущего? Колледж «Скайпро» приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж «Скайпро». 12+.
4: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
5: Медицинский центр М+, веропыту.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.

0: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
1: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
2: Геоспорт. Скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55-05-34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует по 31 июля 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.
3: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

0: этого часа Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд с треком «Силуэт», который вошел в официальный саундтрек фильму-мюзиклу «Алиса в стране чудес». И если мы говорим о кино, то далее вместе с вами останется человек, чей голос идеально бы подошел для звучания какой-нибудь красивой американской актрисы, я не знаю, Скарлетт Йоханссон,
1: да,
0: например.
1: Да, кстати, да.
0: Даша Русакова, привет.
1: Привет, Антон. Я мечтаю озвучить Скарлетт Йоханссон на самом деле. У нас низкие голоса у обеих. Я уверена, что однажды это случится. Ну, вообще, ты знаешь, и настолько уже прочно ввязался в этот мир, что скоро в Голливуде выйдет фильм, где в главной роли и актриса.
0: И озвучивать, получается, ничего не надо?
1: Вообще ничего не надо.
0: Ну, может быть, в наших российских сериалах мы с тобой пригодимся, например. Все, счастливо, пока.
1: Пока. Тебе не 10 утра. И мне сразу вспомнился момент, где, ну она же любит тебя, она не может любить тебя.
0: Да я люблю тебя!

Мы, однако, киношники Тимати, видимо, не слушали и запускают проект, в котором главную роль будет исполнять ИИ-актриса. Зовут ее Тили Норвуд. Это эффектная блондинка в косухе, которая по сюжету будет блуждать в облачном интернет-хранилище. Девушку уже упаковали как настоящую селебрити. У нее есть клипы, портфолио и контракт.

только позитивные поводы стоять на ушах. Если же их нет, то мы их обязательно создадим. У нас скоро будет плюс вайп и много подарков, и, конечно же, много музыки. Начнем с музыки. Впереди Fast Boy, This Feeling. Ну а до этого Леони и Калум Скотт. Stay на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди жаркая совместка от Украсона от Now is the Warming. Еще больше летнего музла далее. Оставайся рядом.
2: Реклама.
3: Галамарт. Супер цена. С 1 по 15 июля стеклянные стаканы в ассортименте от 99 рублей.
4: Галамарт.
5: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софилэнд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софилэнд». Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. «Софилэнд». Твоя территория спорта.
6: Коммерческая недвижимость от «Энка». Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на «Энка.ру» или получите консультацию по телефону 42 52 72.
7: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК «Энка» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
8: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон. Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
9: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П-315-723-200-00-1701.
10: Здесь собран устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 31, ветер южный с порывами до 8 метров в секунду. И еще температура воздуха поднимется до плюс 33, а осадков не ожидается.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди динамичная история «Talk to you» от A&R 54 Ultra.

0: Реклама. Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
1: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
2: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гии Эрадзе.
3: Песчаная сказка.
2: 51-87-37.
4: Категория 0+.
5: Скажи 3300.
6: Не, я знаю этот прикол.
5: Ну скажи.
6: 3300.
5: Почисти рот у гигиениста.
7: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Классного звука раздал лирик с темы кассеты только что на Красной Армии, а за раздачу бодрости у нас отвечает Антон Колев, ведущий утреннего шоу «Летние каникулы». Знаешь, харизма Антона настолько мощна, что проникает во все клеточки организма, и ты волей

эти ощущения только подкрепляет. В общем, очень советую начать с завтрашнего дня. Включай приемник с 7 до 10 утра и устрой себе настоящие летние каникулы. Антон Колев тебе в этом поможет. Далее будем слушать Рауф и Вискис. Это действительно яркая, колоритная история, которая прозвучит сразу после Элли Голдин и ее главной работы «Burn» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 32, ветер южный с порывами до 8 метров в секунду. Предстоящим вечером до плюс 29. Осадков сегодня не ожидается.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на «Красной армии».
1: Впереди несомненный хит «Эпилог» от Анны Асти и Димы Билана.

0: Реклама.
1: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж SkyPro. 12+.

0: Доверьте отчетность профессионалам. Русская компания. Надежность, безопасность, удобство. Звоните прямо сейчас. 680086. 680086.
1: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
2: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
3: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Тюмени 11 часов. Ровно через час будем дарить подарки самым активным слушателям. Подробно

Красноармей, диджей Смэш и Артем Качер с темой клатча, да еще и пушистый, тянет на выход в свет, да, девочки, а нам только дай повод нарядиться. И, кстати, чем не повод сходить при параде с любимым или подружкой в ресторан баварской кухни? Там и атмосфера огонь, очень просторно.

совсем скоро, поэтому подключайтесь и отвечайте на мой вопрос. Ну, или если ты парень и хочешь порадовать свою девчонку таким необычным свиданием, то тоже подключайся, сертификат может вполне достаться и именно тебе. Пока же будем двигаться вместе с Сержем Девентом и Хейдли. «Аддикт» на очереди. Этот большущий хит послушаем сразу после новинки от Звонкова. Невероятно. Это «Красная».

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
2: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
3: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
4: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
2: Есть даже логопеды и психологи.
4: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
5: Медицинский центр М+, веропыту.
6: Хрустящие драники, аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек» – белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18, второй этаж.
7: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.
8: Все мы изначально

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 32, ветер южный с порывами до 8 метров в секунду. Предстоящим вечером до плюс 29, осадков сегодня не ожидается.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди кое-что симпатичное от «The Bauza Magnetic».

0: Реклама.
1: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyPro. 12+.
0: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
2: Лето зовет. В Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
3: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
2: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
3: «Додо».
4: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-02-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.

Новости мы по лифте, мне 11 часов и 42 минуты. Как и обещала, рассказываю про, пожалуй, самое масштабное событие города и как стать его участником. Я про парад красных машин. Он по традиции откроет празднование 440-летия Тюмени. Если у тебя есть красивое транспортное средство красного цвета, оставляй заявку в нашей группе ВКонтакте. И даже если нет, мы ждем тебя 25 июля

0: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение недели. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ. Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
1: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
2: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все говорят и обещают, а мы даем гарантию. И никаких слов, и никаких обещаний. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-222. 533-222.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Тюмени полдень. На связи Даша Русакова. Впереди лучшая музыка и подарки для слушателей. Это будет тотальный плюс вайб. Оставайся рядом.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Каждый день с 12 до часу готова скрасить твой обед или перерыв крутым плейлистом и призами. В плане подарков у нас сегодня парный приглас в кино. Презентую его во второй половине часа, а в ближайшие минуты разыграю сертификат на 3000 рублей в ресторан «Максимилианс». У

собственным. Об этом и будет сегодняшний вопрос. Тот, кто ответит верно, получит сертификат на 3000 в ресторан «Максимилианс». Ну и, собственно, можно там провести время со своей семьей, с друзьями, либо, может быть, в прекрасной компании самого себя. Главное сейчас быть начеку и прислать верный ответ на следующий вопрос.

0: прекрасный повод сгонять всей семьей и чего-нибудь вкусненького там попробовать. Самым первым сегодня был Игорь. Привет.
1: Здравствуйте.
0: Именно Игорь ответил верно на вопрос, который я сейчас планирую повторить. В каком году День любви семьи и верности стал государственным праздником? Первый вариант 1960-й, второй вариант 1991-й, третий 2008-й. Игорь, твой ответ?
1: 2008-й.
0: Безусловно, все именно так. Поздравляю тебя горячо. Скажи, пожалуйста, у тебя есть, ну, там, жена, дети?
1: Да, супруга Марина.
0: Ага.
1: И сын Никита есть. И дочь Настя.
0: И дочь Настя. А есть у вас какая-нибудь традиция общая, семейная?
1: Ну, общая традиция у нас отмечать ее каждый год.
0: Что отмечать?
1: День свадьбы.
0: О, а это когда?
1: 10 августа.
0: 10 августа. Ну, класс. Слушайте, время потрясающее в августе. Погодка что надо. А у вас большая семья, думаю, что дружная, поэтому желаю вам хорошо сходить в Максимилианс, ну и, безусловно, годовщину тоже отметить на ура.
1: Спасибо.
0: Да, двигаемся далее и продолжаем раздавать все самые приятные вайбики. Мы послушаем прямо сейчас Джонни Федука с темой «Лето». Ну, а далее будет прикольная новость.
2: Плюс вайб на Красной Армии.

0: это Манул из московского зоопарка, за личной жизнью которого следит, наверное, весь мир с замиранием сердца, потому что Тимофею никак не могут найти невесту. Было уже несколько претенденток, и вроде как начинаются какие-то позитивные подвижки в этом вопросе. Кто, возможно, скоро станет невестой Манула Тимофея, и будет ли у нас потомство это редчайшего вида кошачьих, узнаем уже совсем скоро. Не переключайся. Реклама.
1: Привет. Вот так ты слышишь свой голос без обработки. Обычно, близко, может быть, немного уязвимо.

0: 1.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом, а «Талан» ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово-парк с выгодой до 2 миллионов.
3: Застройщик ОСЗ «Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
4: Скажи 3-300.
5: Не, я знаю этот прикол.
4: Ну скажи.
5: 3-300.
4: Почисти рот у гигиениста.
6: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование, все этапы, Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали, 3D-снимок. Всего 3-300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено, 18+. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.

0: в первый этаж.
1: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
2: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kypreia.rf.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к

0: Плюс вайб.
1: На Красной Армии.
2: Тимени, 12 часов и 25 минут. Как и обещала, рассказываю про Манула Тимофея. Это Манул из московского зоопарка, за личной жизнью которых мы следим все с придыханием. Потому что, ну, так вышло, что Тимофей у нас человек, кот семейный. Ему очень хочется найти свою вторую половинку, произвести потомство. Но, увы, что-то как-то не получается. Потому что за эту весну Тимофею пришлось расстаться с самкой из Польши. Затем пришлось разойтись с самкой из Франции, потому что она болела. Долгое время, целых 4 месяца, Тимофей оставался в гордом одиночестве. И вот ему нашли 3 претендентки. Не сообщается, из каких они стран, но очень хочется надеяться, что кто-нибудь из них ему подойдет и приглянется. Кандидаткам нужно пройти ветеринарное обследование, обязательно пройти карантин.

0: вообще желание стать зрителем сериала по жизни Манула Тимофея, то обязательно сообщу, где эта трансляция будет вестись. Далее у нас Леди Гага, Долчи, Runway, плюс вайб продолжается.
1: Плюс вайб
2: на Красной Армии.

0: твой ответ. Сейчас в Атмос Синема идет в прокате звериная детективная комедия, которая называется «Следствие ведут». И вот кто именно ведет следствие, предлагаю тебе ответить. Первый вариант – «Следствие ведут овечки». Второй вариант – «Хомячки». Третий вариант – «Бегемоты». Цифру либо само название присылай в ТГ, либо в МАКС 8-922-300-1046. Прямо сейчас и будь на связи.
1: Плюс вайб.
2: На Красной Армии.
1: Прогноз погоды.
0: Как сообщает Яндекс.Погода, в Тюмени уже плюс 34. Ветер юго-западный с порывами до 13 метров в секунду. Вечером плюс 29 без осадков. Ночью плюс 23. Небольшой дождь.
3: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
1: Реклама.
4: Чемпионат Тюменской области по дрифту. 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка и настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
1: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
5: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софилэнд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софилэнд». Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. «Софилэнд». Твоя территория спорта.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гии Эрадзе.
8: Песчаная сказка.
9: 51-87-37.
10: Категория 0+.
11: Мы в географии. И знаете что? Тут одни плюсы. Школа у дома, плюс док-парк, плюс двухуровневый бульвар. Ищите квартиру с плюсами на география.рф.
12: Застройщик ОСЗ и СБ недвижимость. Проектная декларация на сайте нашего.чудом.рф.
13: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
14: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
16: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень, ОГРН 102-720-083-0579.

0: плюс вайб
1: на Красной Армии.
2: Пришло время подарить два билета в Атмос Синема одному из наших слушателей. Сегодня самым смелым, ловким и умелым оказался Антон. Привет.
3: Всем привет.
2: Здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, кем ты в детстве мечтал стать?
3: В детстве мечтал стать продавцом мороженого.
2: Ага. А в итоге кем стал?
3: Тендерный специалист.
2: Звучало довольно грустно.
3: Да.
2: Ну, Антон, я думаю, что никогда не поздно продавать мороженое. А вот я, например, хотела стать детективом. Очень мне сильно нравилось, как это все выглядит. Знаешь, очки солнцезащитные, шляпа, какой-то тренч. Ну, в общем, мне бы хотелось посмотреть фильм «Следствие ведут». Но сначала давай с тобой выясним, как же, собственно, называется эта картина. Варианты ответа «Следствие ведут»: первое — овечки, второе — хомячки, третье — бегемоты.
3: «Следствие ведут» — овечки.
2: Ну, конечно! Антон, поздравляю тебя, желаю тебе классно сходить в кино. Кстати, скоро выйдет хоррор про мороженщика. На полном серьезе тебе говорю, в Атмос Синема можно будет его посмотреть. Может быть, будет не так грустно далее заниматься тендерами.
3: Спасибо.
2: Двигаемся далее. Будем слушать в самые ближайшие минуты лирика «Don't Go Mad» на Красной Армии.
0: Плюс вайб
1: на Красной Армии.

0: с 12 до часу, ну или будет точнее сказать, услышимся. Что же касается музыки, здесь я тебя не покидаю, будем продолжать и далее с роскошными треками, например, на очереди Tame Impala и Джинни, Дракула, и двигаемся далее.
1: Прогноз погоды.
0: Тюмени тем временем уже плюс 34, ветер юго-западный с порывами до 13 метров в секунду. Вечером плюс 29 без осадков, ночью плюс 23 и небольшой дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор.
4: Уже бегу. Жить в кварталах «Скандия» хорошо.
5: О, «Скандия», проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: Реклама.
6: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 72. Телефон в Тюмени 226-006.
7: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 миллионов 700 тысяч рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляется по «Совкомбанк». Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556% до 22,374%. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
8: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
9: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
8: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
10: «Додо».
11: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
12: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
13: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
14: Хватит копить. Пора действовать.
15: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
16: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
19: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.

Тюмени час дня. Тут подъехала новость с перекрестком Максима Горького и Харьковской. Он перекрыт, потому что ведутся ремонтные работы. Что, как и когда откроют, расскажу далее. Не переключайся.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

Мартин. Далее будет инфа для всех тюменцев. Кто-то, возможно, уже столкнулся с тем, что сейчас перекрыт перекресток Максима Горького и Харьковской. Там ведутся ремонтные работы. Поэтому маршруты автобусов номер 28, 43, 43К и 84 будут следовать в объезд через Щерса, Котельщиков, Елизарова, Холодильную и 50 лет Октября. Проезд откроют 16 июля. В плане музыки же никаких

0: ее не замечал. В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу».
1: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
2: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
3: Застройщик ОСЗ «Инка». Проект декларации на наш.дом.рф.
4: Галамарт. Супер цена. С 1 по 15 июля четырехместная палатка всего за 1199 рублей.
5: Галамарт.
6: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом, а Талан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово-парк с выгодой до 2 миллионов.
7: Застройщик ОСЗ «Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68

0: эмоции, драйв, скорость. Вместе с Speedbike Сибирь. База отдыха «Лагуна», 69-30-13.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Впереди безусловный топ от AVE, Meet Me in the Dark. Всего минута с небольшим, этот шикарный хаос в твоих динамиках.
3: Реклама.
4: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар, Советская, 20.
5: Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
6: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК НК» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Договор купли-продажи.
7: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
8: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66 25 16.

0: Реклама.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
3: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
0: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
4: У «Геоспорт» день рождения. Весь июль в клубах на Севастопольской и Эрвье скидки, специальные карты и подарки от клуба и партнеров. «Геоспорт» 538-085. Акция действует по 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
5: Хрустящие драники, аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек» – белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18, второй этаж.
6: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Трек прямо для нас, для девочек. Феликс Йен и Сара Бериус. Now's a good time to be на Красной Армии. Меня зовут Даша Русакова. Передаю бразды правления в руки Варе Чайке. Варь, привет.
1: Привет, привет. Я никогда не думала, что начну скучать по сезону дождей с этой жарой. Уже третий день, кажется.
0: Так.
1: Стабильно 30 плюс градусов.
0: Да.
1: Да, и нужно, наверное, этот период проводить где-то не в черте города, это уж точно. Желательно где-нибудь на пляже.
0: Безусловно.
1: Безусловно. Ну, а мы продолжим далее с хорошей музыкой, конечно, ну, с 36-градусной жарой.
0: Тебе хорошего дня желаю.
2: Тебе тоже. Пока.
1: Пока-пока. Сегодня 14.00. Энергично и с хорошим настроением будем продвигаться далее, где нас уже ждет Зейн с пластинкой Die For Me сразу после Косты Лакосты.

На Красной Армии прикольная вещица, розовый туман, диджея Смэш и Артема Качера. А сегодня последний день в Тюмени, можно наслаждаться солнышком и, ну, температурой 36 градусов плюс. Ведь завтра синоптики обещают нам дожди, ну и на протяжении всей недели тоже. Но мы отчаиваться не будем, потому что в Москве прогнозируют чуть ли не какой-то там мега-циклон. Жители города на себе узнают, что такое эффект Фудзивары. Из-за этого редкого явления балтийский циклон Бернадет объединяется с Каспийским и образующим мощный мегациклон. Поэтому мы свою неделю легких дождей спокойно переживем. Далее, кстати, послушаем приятную тему «Эйфория» от Джонни сразу после Дамиана Дэвида.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет Ваня Дмитриенко с песней «Ртуть». Входит в топ-20 главного тюменского чарта «Выборка». Послушаем полностью уже через одну минуту.
2: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
3: Скажи 3300.
4: Не, я знаю этот прикол.
3: Ну скажи.
4: 3300.
3: Почисти рот у гигиениста.
5: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Ищешь три плитки? База плитки. Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? База плитки. Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. Базаплитки.рф. Прокерамик.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Кельвин Харрис и Джей-Зи с прикольной вещицей Satisfy.

0: послушаем полностью этот бенгер уже через полминутки.
1: Реклама. В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Лиричная история птички в исполнении Акмала и Хамали на Красной Армии. И, кстати, о птичках, ну, а точнее, о ласточках. Впереди нас ждет парад красных машин, это яркая и уже традиционная акция в честь Дня города Тюмени, но событие это всероссийское. И заявочки принимаются и от гостей города, а подать эту самую заявочку можно в нашей группе во ВКонтакте «Радио Красная Армия», и там же вся подробная информация о параде красных машин. Заглядывай, присоединяйся обязательно. А мы погнали дальше. Впереди клубный подгон «Don't Wanna Go Home» от «Медузы» и Генрика Мамильо. И прямо сейчас «Fever Dream» от Алекса Ворона на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 30 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 9 метров в секунду. Предстоящим вечером также ясно и до 25 градусов тепла, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нашей компании присоединится Мари Краймбрер из пластинкой «Ты помнишь?».

0: Реклама.
1: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар. Советская 20.

Тюмени 15.00. Погнали в новый час, где нас уже заждались Ольга Серябкина и Брута с пластинкой «Светофоры». И прямо сейчас огненная коллаба Леди Гага и Дойче с темой «Runway».

Только что Богдан Медведи на Красной Армии с пластинкой Broken Heart. В Тюмени уже 3 часа, 10 минут, и в сети завершилась история выгоревшей айтишницы, которая сделала ремув своей профессиональной карьеры и решила стать пекарем. Около 100 дней она мучила чат GPT, чтобы он научил ее печь хлеб с нуля, и открыла свою мини-пекарню. Дела у нее сейчас идут очень даже хорошо, что девушка задумывается о расширении бизнеса. Это, конечно, уникальная история. С одной стороны, я вот сколько не пробовала рецепты нейронки, обычно, ну, всякая гадость получается. Но с другой стороны, на примере этой отважной девушки становится ясно, что вполне возможно и очень даже успешно повернуть свою карьеру на 360 градусов. Далее, кстати, послушаем жизнеутверждающую историю Hollow в исполнении Эбона, и появится он сразу после простой песни.

0: самое приятное, что долго ждать не придется. Послушаем полностью буквально через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Xenon Shop 72. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 226-006.
3: Коммерческая недвижимость от «Энка». Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на «Энка.ру» или получите консультацию по телефону 42 52 72.
4: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК «Энка» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
5: Хрустящие драники, аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек» – белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18, второй этаж.
6: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
7: Реклама. ООО «СЗ «Новая земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreia.rf.
8: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
9: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
8: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
9: «Додо».
4: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 31 градус тепла, ветер слабый, с порывами до 9 метров в секунду. Предстоящим вечером также ясно и до 29 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет, подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет Тедди Суим с ламповой темой «Мистер Кноу Ит Олл».

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 25% на география.рф.
2: Застройщик ОСЗ из недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка 25% при покупке квартиры в ЖК-1 квартал озера из выделенного пула трехкомнатных квартир во второй очереди строительства. Предложение ограничено. Действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар. Советская 20.

с пластинкой трогательной под названием «Невероятная». Это новинка, и ее уже можно поддержать в рамках нашего главного тюменского чарта «Выборка» в пятницу. Будем подводить итоги в 19.00. Появится Гера Адамян и расскажет про 20 топовых треков недели. Можно поддержать, кстати, и ваши любимые пластинки. Для этого заходите на наш сайт redarmy.fm. Там все очень и очень просто. Покажет топ-1 по популярности нашего плейлиста Миша Миллер с латино-вайбом в песне «Хей, на-на-на». Послушаем эту танцевальную историю сразу после «Не лето» с «Someone Like You» на Красной Армии.

0: Стань супер-ниндзя. Тренировки по ниндзя-спорту в батутном центре SkyMax. Развивай силу, баланс и координацию на уникальной полосе. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон. Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
2: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН-ИП 315-723-202-0-17-01.
3: Геоспорт. Скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. Геоспорт. Открытие в 2026 году.
2: Предложение действует по 31 июля 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.
4: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.

Тюмени 16.00. Скоро подробнее расскажу про парад красных машин, но сначала музыка впереди. Рейс, хитовая вещица «Where is my husband» сразу после Димы Уриха. На меня ты не сердись.

На Красной Армии Баиндия, Мот и Хчо с первой строчкой главного тюменского чарта Выборка, Шаде. А ты среди первых можешь подать заявку на участие в параде красных машин. Это ежегодное, яркое и уже традиционное событие собирает не только тюменцев, а также гостей из ближайших городов. Важное условие – наличие красной ласточки, машины либо мотоцикла и вперед!

и мастер-классы. А для того, чтобы оформить заявочку, welcome в нашу группу во ВКонтакте «Радио Красная Армия». Но относительно наших дальнейших музыкальных планов, впереди крутышки, группа One Republic с песней «Give Me Something» и прямо сейчас группа Total бьет по глазам на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянут Now is Warning, жизнеутверждающей пластинкой Тука Розон. Послушаем полностью уже через 2 минуты.
2: Реклама.
3: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар. Советская, 20.
4: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.

0: Ходи. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150. Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
1: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и... Чистейшая вода. Софиленд. Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. Софиленд. Твоя территория спорта.
2: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 32 градуса тепла, ветер слабый, с порывами до 7 метров в секунду. Предстоящим вечером также ясно и до 29 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Вайбовая тема «Мичико» от диджея Годжа. Послушаем полностью уже через минуту с небольшим.
0: Реклама. В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
3: Дмитрий, ну что за простой в продажах? Где нам найти новых клиентов?
4: Алла, может, поучаствуем в аукционе и выиграем госконтракт?
3: А ты умеешь?
4: Мне Петрович посоветовал в русскую компанию обратиться. Они полностью берут на себя подготовку и участие в закупке. И не берут процента от сделки. Русская компания. Телефон в Тюмени 68-00-86. 68-00-86.
5: Скажи 3-300.
6: Не, я знаю этот прикол.
5: Ну скажи.
6: 3-300.
5: Почисти рот у гигиениста.
7: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3-300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Только что Uncle Flex со стилевой вещицей SMS на Красной Армии. И это же 18-я строчка главного тюменского чарта. Далее дополним нашу музыкальную коллекцию. Встретим горячущую коллабу Димы Билана и Яны Асти с лиричной пластинкой «Эпилог». И появятся ребята сразу после Кайго и Парсона

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 32 градуса тепла, ветер слабый, с порывами до 7 метров в секунду. Предстоящим вечером будет также ясно и до 29 тепла, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия»! Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Красивая пластинка от Ave «Meet Me in the Dark».

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
2: Супер цена в «Галамарт». С 1 по 15 июля погружной блендер всего за 999 рублей. «Галамарт».
3: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
4: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом. Аталан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово-парк с выгодой до 2 миллионов.
5: Застройщик ОСЗ «Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Тюмени 17.00. А мы движемся далее. Впереди стилевая вещица Мазуэй от диджейского дуэта Оуфен Бэйч сразу после Филатова и Кэра с темой «Среди счастливых людей».

Только что моя Мишель на Красной Армии с темой «На малиновой луне» в продолжении этой среды. И из интересненького, в Тюмени планируется новый бесплатный городской пляж в районе Тарманов. Сейчас в проекте 44 гектара зона отдыха, из которых будут занимать пляж, ледовая арена, стадион

2040 года, да. Ладно, пока дождемся наших хитов. Далее впереди танцевальная тема «Think About Us» от Сони Фадера, D.O.D. и Папи Баскомба. Но сначала отметится Хамали Акмал с песней «Девочка война» на Красной армии.

0: реклама.
1: Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
2: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК НК» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
5: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500 580.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 25%. На география.рф.
2: Застройщик ОАЭ «ЗАЭС» недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка до 25% при покупке квартиры в ЖК «Дивный квартал озера» из выделенного пула трехкомнатных квартир во второй очереди строительства. Предложение ограничено. Действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: Замените стекла в моей машине.
4: Какой у вас автомобиль?
3: Современный.
4: Конечно, заменим.
5: Лаборатория «Автостекла» заменит стекла в автомобиле любого года выпуска. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
6: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
2: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.

0: Новости к этому часу в студии Виталий Панов. Виталий, привет.
1: Добрый вечер. На привокзальной площади Тюмени после завершения реконструкции личный общественный транспорт поедут по новым маршрутам. У каждого они будут свои. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Автобусы будут останавливаться напротив входа на железнодорожный вокзал. На обособленных полосах уже установили две остановки. Также появится отдельная полоса для такси. Площадка, где ранее останавливались автобусы, станет платной парковкой. Югра стала самым трезвым регионом в Уральском федеральном округе, пишет «Коммерсант». Потребление алкоголя в литрах чистого спирта на взрослого человека в год в Югре за 7 лет снизилось с 10,5 до 9,3. Вторым по трезвости регионом Урала стала Тюменская область, где жители употребляют около 12 литров в год. Больше всего на Урале алкоголя употребляют в Курганской области – более 16 литров в год. На федеральных автодорогах Тюменской области из-за жары ввели временные ограничения для движения грузового транспорта с тяжелыми грузами. Как сообщает госавтоинспекция региона, это поможет сохранить дорожное покрытие. При высоких температурах асфальт размягчается, и тяжелый транспорт может оставлять на нем колею. Запрет на движение больше грузов будет действовать до 15 августа с 9 утра до 9 вечера при температуре воздуха свыше плюс 32 градусов. Водителям рекомендуют учитывать это при планировании маршрутов. На этом все. Следующий выпуск. Выпуск новостей через час.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 33 градуса тепла, ветер слабый с порывами до 7 метров в секунду. Предстоящим вечером будет также ясно и до 29 тепла, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайк.

0: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
1: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: У «Геоспорт» день рождения. Весь июль в клубах на Севастопольской и РВЕ скидки, специальные карты и подарки от клуба и партнеров. «Геоспорт» 538-085. Акция действует по 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
4: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
5: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
6: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
7: «Тримет».
8: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-0579.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

Красной Армии, я же порекомендую, ну, не то чтобы остаться, но отправиться на парад красных машин, который, как и всегда, пройдет День города Тюмени. Все, что нужно, красная машина, либо мотоцикл. Помимо самого парада, также будут все различные конкурсы, выступления приглашенных артистов, показ мод и мастер-классы. Для того, чтобы отправить заявочку на это яркое мероприятие, заходи в нашу группу во ВКонтакте, радио «Красная Армия», тебе нужен пост в закрепе, ну, собственно, все. Присоединяйся, участвуй в параде обязательно, а мы продолжим продвигаться.

0: Послушаем полностью уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 72. Телефон в Тюмени 226-006.
3: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гирадзе.
4: Песчаная сказка.
3: 51-87-37.
5: Категория 0+.
6: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом, а Талан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале Ботаников Комарова парк с выгодой до 2 миллионов.
7: Застройщик ОСЗ «Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
8: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». 2 бассейна, профессиональные тренеры и... Чистейшая вода. Софиленд. Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. Софиленд. Твоя территория спорта.
9: Хочешь записать свою первую песню? А может, целый альбом? Есть идеи, но не знаешь, где и как? Это к нам. Студия Vibes. Запишем, сведем, сделаем так, что будешь звучать как легенда. Даже если это твой первый трек, даже если страшно. Студия Vibes. Елизарова, 6/1. Приходи, споем.
10: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарова парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
7: ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
12: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.

0: Только что Миша Миллер с пластинкой «Hey на нас» завершает этот час. Далее вечер среды. Ты будешь встречать вместе с Сергеем Белявским. Сережа, здравствуй.
1: Да, привет. Обязательно будем встречать, обязательно будем провожать этот рабочий. Ну и новость вообще шикарная, как по мне. Вчера Международный олимпийский комитет допустил наших олимпийцев наконец-то до соревнований.
0: Я видела, да.
1: Это фантастика, это круто. Я не слежу вообще за олимпийскими играми, но как для спортсменов, я понимаю, это очень важная новость. И вслед за этим FIFA начинает процесс снятия бана с России. То есть нашу сборную России наконец-то допустят до футбола. У нас, если честно, как по мне, сейчас очень хорошее поколение растет футболистов. Им необходимо вот добраться до Европы, до соревнований, чтобы наконец-то они поиграли, получили серьезную практику. Не со слабыми сборными, а вот прям вот уж действительно с топовыми. Это будет очень здорово. И я думаю, что все-таки снимут бан. Будет фантастика. То есть уже следующий Евро Россия вполне может попасть на него. Хорошо. Это круто. Да, мы сейчас будем попадать домой. Или вообще там кто куда, кто на пляж, кто на отдых. Ты вообще чем собираешься заниматься?
0: Домой.
1: Домой. Все, супер. Едем домой под компанию классной музыки. 6 часов в Тюмени. Ну что ж, из классного у нас далее Дима Билан. Неожиданная история. Держи, и прямо сейчас для тебя Боб Синклер, Кайза. I can't wait.

Трек «Держи». Ну, мы и держимся. Жара в Тюмени не останавливается и даже не планирует прекращаться. И, кстати, футбол тоже точно так же не закончится. У нас вчера прошли замечательные матчи. Ну как, один замечательный, другой

Аргентина и Египет выдали феерию. Египет как-то умудрился проиграть этот матч, учитывая то, что выигрывали 2-0 Аргентину. Но Аргентина такая команда, которой нужно немножечко, чтобы ее подопнули. Вот ее подопнули на 2 мяча, и 3 они отыграли. В итоге 3-2 Аргентина выиграла Египет и проходит дальше в четвертьфинал, будет играть против Швейцарии. Ну а мы далее не будем играть, будем отдыхать, расслабляться и слушать качественную музыку. Впереди Кэлвин Харрис, Джази, Satisfy и прямо сейчас Леди Гага и Доучи с треком Runway. Меня зовут Сергей Белявский, всем большущий привет и классного вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем историю от Марии Краймбрери. Ты помнишь?
2: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый год. И как после великов шли играть в футбол.
1: Менее чем через 3 минуты на Красной Армии. Ну а чуть позже не пропусти свежий выпуск новостей.
3: Реклама.
4: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
5: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
6: Медицинский центр М+, веропыту.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
3: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
4: Лето зовет. В Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
5: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
4: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
5: «Додо».
6: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРН П 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
7: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
8: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом, а Талан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаников» Комарова парк с выгодой до 2 миллионов.
9: Застройщик ООСЗ «Талан регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

0: Виталя, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Левая полоса проезжей части по улице Ленина, 61, в Тюмени будет сужена. Это необходимо для безопасного дорожного движения, сообщает администрация города. На этом участке водители часто нарушают требования дорожного знака. Остановка запрещена, работает эвакуатор, установленного на перекрестке. Оставленные в зоне действия знака автомобиля мешают движению основного потока и создают опасные ситуации. Работы начались на прошлой неделе. Здесь частично разобрали брусчатку на тротуаре, сдвинули бордюрный камень и уложили новый асфальт на участке левой полосы. В Тюменской области значительно выросло число 100-бальных результатов на ЕГЭ. В этом году было 95 таких результатов, а в прошлом году их было 62. Напомню, выпускники Тюменской области получают по 100 тысяч рублей за каждый 100-бальный результат. Сейчас в регионе проходит приемная кампания в вузах и колледжах. Абитуриенты, включая выпускников прошлых лет, могут подать заявление онлайн через госуслуги, лично или по почте. Прием документов в вузы завершится 25 июля. В колледжах и техникумах документы принимают до 15 августа. В России не планируют вводить дополнительную плату за зарубежный интернет-трафик в тарифах мобильных операторов. Об этом заявил замглавы Минцифры Иван Лебедев. В ведомстве ответили, что такой вариант не рассматривается. Ранее глава Минцифры Максуд Шадаев призвал принять меры против использования VPN-сервисов. Он предлагал ввести плату за потребление свыше 15 гигабайтов международного трафика в месяц. На этом все. Хорошего вечера.
2: Спонсор программы — Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: смазать плитку? База плитки. Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. Базаплитки.рф. Прокерамик.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии
2: нас ждет крутая работа «Феникс». Это «Marshmallow» и «Portugal the Man». И послушаем полностью уже через 2 минуты с небольшим здесь, на Красной Армии.
3: Реклама.
4: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
5: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
6: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
4: Есть даже логопеды и психологи.
6: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
7: Медицинский центр М+.
8: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
9: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
10: Застройщик ООСЗ «Инка». Проект на декларации на наш.дом.рф.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150. Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
1: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.

Красные армии, это The Pussycat Dolls и Snoop Dogg. Ну а завтра тебя ждет невероятный подъем, потому что утром появится Антон Колев с подарками, с летним вайбом, с летней музыкой. Все это по будням с 7 до 10. Присоединяйся уже завтра. Ну а мы пока будем двигаться далее. Впереди The Second Voice, Let Me Be. И прямо сейчас послушаем трек Юлии Зиверт, Газ. В Тюмени 18 часов 46 минут. Всем приятного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу солнечно, плюс 31 градус. Завтра днем также до 31 тепла, прогнозируется небольшой дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в квартале «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем вещицу «Пони» Russian Roll Alejandro Wizkid. Буквально через

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
2: Супер цена в Галамарт. С 1 по 15 июля стеклянный кувшин с крышкой всего за 199 рублей. Галамарт.
3: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
4: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
5: Все лето в Тюменском цирке. Новое невероятное шоу Гии Эрадзе.
6: Песчаная сказка.
5: 51 87 37.

В Тюмени 7 вечера. Ну что ж, если планировал ехать в центр, то рекомендую объехать улицу Максима Горького. Она перекрыта на время. Ну и далее для тебя крутая история. Тукра Озон, это Пнал и The Warning.

0: Ю. Ну, а я хочу напомнить, что парад красных машин возвращается в Тюмень. Это яркая традиционная городская акция, которая проводится в честь Дня города. Так что рекомендую присоединиться, если не хочешь быть зрителем, а участником. Если у тебя есть красный автомобиль, красный мотоцикл, что-то из этого, то залетай в нашу группу во ВКонтакте, оставляй заявку и участвуй в ярчайшем флешмобе города. Ну, а мы пока будем двигаться далее. Далее у нас Usual Salta, Jamaican, и прямо сейчас легендарная история Вани Дмитриенко, Венера и Юпитер. В Тюмени 19 часов 12 минут. Всем хорошего вечера.
1: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем пластинку «Карма», Егор Крид, Артик и Асти. И не только эти ребят появятся на Красной Армии ровно через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Xenon Shop 72. В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 226-006.
4: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
5: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
6: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
7: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
8: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
9: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Ежемесячно тысячи разумных автолюбителей меняют свои стекла в лаборатории автостекла. Фрейд бы решил, что в них есть что-то сексуальное.
11: У тебя проблемы со стеклами? Звони 533-444. Приезжай в лабораторию автостекла. Тут только взрослые решения и правильные автостекла. Результатом ты будешь доволен. Звони 533-444. Лаборатория автостекла.
12: Хрустящие драники, аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек» – белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18, второй этаж.
13: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20.
14: Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляется ПАО «Совкомбанк». Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
15: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 12.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс, погода в Тюмени к этой минуте плюс 29 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем возможен небольшой дождь и до 31 тепла.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем новинку от

0: Стань супер-ниндзя! Тренировки по ниндзя-спорту в батутном центре SkyMax. Развивай силу, баланс и координацию на уникальной полосе. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
2: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66 25 16.
3: Все лето Тюмень.

0: информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-42-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
1: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
2: Дом начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
3: «Тримет».
0: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-0579.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-20.

Это Майк Познер, Дэвид Гетта и Went Back to Ibiza. Ну и если хочешь еще немного летнего вайба, то уже завтра он тебе будет гарантирован, потому что появится Антон Колев и шоу «Летние каникулы». Присоединяйся по будням с 7 до 10 здесь, на Красной Армии. Ну а если будешь более активен, то можешь и подарок получить. Да, у Антона их очень много, так что будем тебя ждать. Далее дождемся вещицу «Экспонат» от Мии Бойки. И уже сейчас инди-сол дуэт Нарлс Баркли с треком Crazy. В Тюмени 19 часов 45 минут. Всем хорошего вечера.

0: Красной Армии менее чем через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 72. Телефон в Тюмени 226-006.
3: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
4: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. «Эталон авто». Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. «Эталон авто». Заходите в наш интернет-магазин «эталонавто72.ру» или приезжайте на Молодежную, 12.
5: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П 313-723-202-17-01.
6: Она закончилась.

0: остров. Первый этаж.
1: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
2: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
3: Хватит копить. Пора действовать.
4: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
5: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf, /domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

8 вечера в Тюмени. Ну что, жара продолжается и не только у нас в городе. Далее будет музыкальная жара. Впереди, хоть и не в тему, но Big X Da Black Post Malone Cold. И прямо сейчас моя Мишель на малиновой луне.

На Красной Армии The Gags, Da Plug и Post Malone с треком Cold. Ребята, которые побывали в двадцатке лучших, но пришло время, конечно же, уступить другим трекам. Кстати, если хочешь, чтобы твои любимчики появились среди двадцатки лучших, залетай на redarmy.fm и поддерживай. Поддерживай любимые треки. Ну и ждем тебя, конечно же, в пятницу в 19 часов, чтобы насладиться самыми горячими хитами недели. До этого встретим новинку Temper City Self-Aware. И прямо сейчас появится группа Bear Wolf с треком Phoenix. В Тюмени 20 часов 10 минут. Всем приятного вечера.

0: Красной Армии.
1: Реклама. Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
2: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Мы в географии. И знаете что? Тут одни плюсы. Школа у дома, плюс док-парк, плюс двухуровневый бульвар. Ищите квартиру с плюсами на география.рф.
6: Застройщик ОСЗ ИСБ «Недвижимость». Проектная декларация на сайте наш.чудо.рф.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Привет. Вот так ты слышишь свой голос без обработки. Обычно, близко, может быть, немного уязвимо.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс, погода в Тюмени к этому часу плюс 28 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем прогнозируется небольшой дождь и до 31 тепла.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится Эйви с пластинкой «Meet Me in the Dark». И ждем этот крутой саунд на Красной Армии через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
4: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Красной Армии с треком «Никаких больше вечеринок». У нас же, наоборот, все веселье продолжается, потому что продолжается чемпионат мира по футболу. И сегодня нас ждет увлекательнейший блокбастер «Франция-Марокко». В час ночи матч начинается. Так что, если есть желание, обязательно посмотри, потому что чем ближе к финалу, тем острее противостояние. Ну, а если не интересует футбольная тематика, то далее рекомендую насладиться качественным звуком здесь, на Красной Армии. Меня зовут Сергей Белявский. И всем классного вечера!

0: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
1: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
3: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
4: Мы в географии. И знаете что? Тут одни плюсы. Школа у дома, плюс док-парк, плюс двухуровневый бульвар. Ищите квартиру с плюсами на география.рф.
5: Застройщик ОСЗ и СБ «Недвижимость». Проектная декларация на сайте нашего чудо.рф.

0: сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хочешь записать свою первую песню? А может, целый альбом? Есть идеи, но не знаешь, где и как? Это к нам. Студия Vibes. Запишем, сведем, сделаем так, что будешь звучать как легенда. Даже если это твой первый трек, даже если страшно. Студия Vibes. Елизарова, 6/1. Приходи, споем.
3: Скажи 3300.
4: Не, я знаю этот прикол.
3: Ну скажи.
4: 3300.
3: Почисти рот у гигиениста.
5: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу плюс 27 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 31 тепла, сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
6: О, «Скандия»! Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
0: Реклама.

0: Доверьте отчетность профессионалам. Русская компания. Надежность, безопасность, удобство. Звоните прямо сейчас. 680086. 680086.
1: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 100.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмень к данному часу плюс 27 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 31 тепла, сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69 30 13.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график. Открытая информация по заказу. Без скрытых комиссий. Возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Лето зовет. В Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
3: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
2: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
3: «Додо».
4: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
5: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 24 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем возможен небольшой дождь и до 31 тепла.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69 30 13.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?